патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирилла Владимира, и за Бога любимого епископа нашего Миколу